0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. В Москве 5 часов утра.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Muse. Night Shift Superstar.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 7 часов утра.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
13: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
19: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
22: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
23: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.
1: Казалось, совсем недавно мы знакомили вас с этой троицей из Сан-Диего и рассказывали об их прорывном сингле «Can't Slow Down». Но с тех пор прошло уже 2 года, и ребята уже вот-вот выпустят свой второй альбом. Пластинка под названием «Thank God It's Almost Monday» выйдет 9 сентября, и вот что они говорят ее авторы.
2: «Мы создали этот альбом в одновременно лучший и худший год в нашей жизни. Это наш честный результат. Взлеты и падения, боли и радости, на этой записи есть все».
1: Предлагаем вам присмотреться к будущему релизу через призму композиции «Skinny Deep», одновременно беззаботной и эмоционально насыщенной.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
7: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве, а в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: Парксайд – семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
7: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

Партнер ООО «Тенетрус». «Тенет Т7». Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. «Тенет Т7». Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум!

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля. С 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
10: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
15: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
16: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
17: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: «Максимум». Телефон рекламной службы 8.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Timeline. Год 1980. Билли Айдол. Британия конца 70-х была территорией панк-рока. Группы вроде Sex Pistols или Clash были кумирами множества подростков и задавали культурный ландшафт на десятилетия вперед. А команда Generation X хоть и не добралась до статуса безоговорочных флагманов жанра, но все-таки выделялась от своих конкурентов более мягким и попсовым звучанием, построенным на фундаменте The Beatles и Rolling Stones. После трех умеренно успешных альбомов в 1981 году группа распалась, а ее вокалист Уильям Броуд решил начать с чистого листа и махнул через океан в Штаты. Уже тогда он был известен под псевдонимом Билли Айдол, и теперь парень твердо намеревался выстроить свою карьеру заново уже в качестве сольного артиста. Билли сколотил себе новую команду инструменталистов, скрестил свои панковские таланты с элементами глэм-рока и нью-вейва, и вуаля, мир получил настоящую суперзвезду стадионного уровня. К слову, свою первую сольную песню Айдол утащил у своей же бывшей группы. Буквально за полгода он фактически записал и выпустил ее дважды. Но кто бы еще осмелился на такую наглость?
1: Билли Айдол. «Dancing with myself».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
3: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Зимой в Арктику? Да, если это Арктик-отель, Китовый берег, уютные номера, у кромки Баренцева моря, с видом на северное сияние, сафари на снегоходах по бескрайним просторам, спа и полная перезагрузка. Китовыйберег.ру.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
8: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
12: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое. Еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
16: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
19: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18

0: 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: В минувшем феврале на мировые экраны вышла седьмая часть кинофраншизы «Крик». Фильм многократно окупил свой бюджет, побил кассовый рекорд серии и доказал, что зрителю все еще интересен постмодернистский иронический хоррор. И, конечно же, давние фанаты ужастиков из группы Ice Nine Kills не смогли пройти мимо такого события. Они объединились с сыгравшей в новом «Крике» актрисой Маккеной Грейс и записали вместе с ней песню «Twisting the Knife». Даем слово вокалисту Спенсеру Чарносу.
3: «Я всегда был фанатом Хэллоуина и «Пятницы 13-й». Но «Крик» был первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре. То, как убийца в нем рассуждал о фильмах ужасов, поразило меня. Так что, когда мы узнали, что Маккена Грейс – поклонница нашей группы, было логично пригласить ее спеть. Она записала свою партию в моей домашней студии, где хранится один из четырех резиновых ножей, сделанных для первого «Крика».
2: Приготовьтесь, будет страшно. Ice Nine Kills и Маккена Грейс с треком «Twisting the Knife» на радио «Максимум».

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.
1: В минувшем феврале на мировые экраны вышла седьмая часть кинофраншизы «Крик». Фильм многократно

0: Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Здесь не ловит? Совсем.

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
2: В центре Москвы открыты арт-павильоны «Сделано в Москве». А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите. Вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: квартиру сниму на суточный арон.
1: 6+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Томми Ли, Мотли Крю, Methods of Mayhem.
2: Начиная с балета и заканчивая корпусом барабанщиков, я всегда был аутсайдером. Будучи в реальной рок-группе, тем не менее, я внезапно осознал, что это круто — быть не таким, как все.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: максимум. Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: «Новиков ТВ» для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет, с вами «Максимальные новости» за одну минуту в этом выпуске. На фестивале «Комик-кон Игромир», который пройдет в Москве с 3 по 6 декабря, впервые дадут сыграть в сюжетный экшен «Война миров. Сибирь». Студия «Мгла» представит компактную демо-версию. Игроков перенесут в сибирские леса, в рыбацкую хижину на берегу реки, где главному герою по прозвищу «Студент» придется отражать атаки. Разработчики специально сделали демо коротким, чтобы очереди не были слишком длинными, и все желающие успели попробовать. Напомним, это экшен по мотивам романа Герберта Уэллса. Действие разворачивается в альтернативной Российской империи 1896 года, где марсиане добрались и до Сибири. Релиз игры запланирован на 2027 год. Так что, если вы хотели увидеть, как выглядит война с марсианами в русских лесах, декабрьский «Игромир» обещает быть жарким. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

boy, my father took me into the city to see

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
3: 6+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Максимум Таймлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1993. Нирвана. Именно в 1993 году группа выпустила свой последний альбом. После сногсшибательного успеха Nevermind участники трио хотели создать что-то менее мейнстримное и отполированное. Чтобы добиться более жесткого и резкого звучания, они попрощались с Бутчем Вигом и пригласили нового продюсера Стива Альбини, прежде работавшего с Pixies и множеством малоизвестных инди-групп. Вместе с ним Nirvana всего за 2 недели записала и свела пластинку, получившую название «In Utero». Пластинку суровую, противоречивую и во многом экспериментальную. Впрочем, это не помешало ей взлететь на первую строчку американского чарта и разойтись по миру более чем 15-миллионным тиражом. Премьера «In Utero» состоялась 13 сентября. А через 1.5 месяца группа закрепила успех одним из самых знаменитых телеконцертов в истории – акустическим выступлением для передачи MTV Unplugged. В следующем году, уже после ухода Курта Кобейна, эта запись выйдет в формате живого альбома и обретет культовый статус среди любителей рок-музыки. Nirvana. All Apologies.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Реклама.
2: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Лента.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Lifestyle.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Общественные деятели предложили освободить одиноких женщин от работы по пятницам. Идея в том, чтобы у них было больше времени на себя и личную жизнь, а в перспективе это может помочь улучшить демографию. Считается, что особенно это актуально для одиноких мам и для женщин старше 28 лет, которые еще не вышли замуж. Также общественные деятели добавили, когда у женщины есть время побыть собой, она и на свидание идет совсем другим настроением. Также предлагается подумать и о дополнительном выходном для многодетных матерей. Вопрос только в том, кто будет работать в пятницу вместо них. Но идея, согласитесь, звучит приятно. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгодные новости в эфире. Получите

0: кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
1: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.
1: Новое имя в максимальном эфире. Dexter and the Moonrocks. Это четыре молодых техасских парня, которые собрали свою группу 5 лет назад. Они называют свой стиль западным космическим гранжем. Весной ребята выпустили свой главный на сегодняшний день хит – композицию «Freaking Out», которая засветилась в чартах многих стран. Вот что они говорят музыканты.
2: Эта песня затрагивает множество вещей, с которыми сталкиваются люди. Страх, одиночество, тревога и прочая жуткая фигня, которая бывает у всех нас. В ней поется, что порой с этим нельзя ничего поделать, кроме как рехнуться.
1: Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. В сентябре забытые в автобусах и электротранспорте вещи будут хранить бесплатно только 24 часа. Если владелец не объявится за это время, перевозчик сможет брать плату за дальнейшее хранение. Сколько именно, решит сам. Если вы нашли чужую пропажу, нужно сообщить водителю или кондуктору. Вещи опишут и передадут на хранение под расписку. Для междугородних маршрутов процедура сложнее. Если вы вышли раньше и вспомнили о забытом, можно обратиться на любую автостанцию по пути. Вещи перешлют, но все расходы по возврату лягут на вас. Получить пропажу можно только по документу, удостоверяющему личность. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО Сбербанк.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. «Максимум таймлайн». Год 1998. Beastie Boys. После парочки записей в суровом панковском стиле, нью-йоркцы вернулись к корням, к олдскульному хип-хопу. Так что на их пятой пластинке «Hello, Nasty» количество живых инструментов было сведено к минимуму. А аранжировки вновь клепались из битов в духе 80-х, умопомрачительного количества всевозможных сэмплов и скретчей от маститого диджея «Mixmaster Mike». На выходе получилась безумная эклектика, зависшая где-то между эпохами и звучавшая одновременно старомодно и футуристично. Масло в огонь подливали клипы к новым песням. Видео «Body Moving» стало уморительной пародией на итальянский криминальный экшен «Дьяволик» 1968 года. А в «Интергалактик» ребята отдали дань уважения классическим японским фильмам о Годзилле и других гигантских монстрах кайдзю. Альбом «Hello, Nasty» вышел летом 1998 года и стал грандиозным хитом. Beastie Boys. Body Moving.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Плюс. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
7: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс Тревел.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. С 1 августа в Египте запустили электронную визу. Пока система работает только в аэропорту Каира. Это пилотный проект. Когда дойдет до Хургады и Шарм-эль-Шейха, пока неизвестно. Там еще действует старый порядок с бумажными марками. Электронная виза – это QR-код, который приходит на почту или в приложение. Получить его можно тремя способами. Через официальный сайт, через мобильное приложение или прямо в аэропорту в киосках самообслуживания. Важно! QR-код действителен только 7 дней с момента выдачи. Сайт пока только на английском и арабском, так что лучше заполнять заранее или пользоваться приложением. Так что если вы летите в Каир, все просто. А вот если в Хургаду, то пока старый добрый штамп в паспорте. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: «Максимум». Если автомобиль, то «Теннет Т7». Партнер ООО «Теннет Рус». «Теннет Т7». Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. «Теннет Т7». Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание — пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Подробности на sberbank.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: агрессивные рифы, но вся суть в моментах хрупкости между ними. Забавно, ведь порой современный рок кажется настолько отстраненным, словно он звучит с далекого холма. Но я всегда чувствовал, что если смешать эту музыку с настоящей болью и правдивыми историями, она станет мощнее, чем любой перегруженный риф или брейкдаун на планете.
1: Слушаем Death Rocks с треком When the Love is Gone прямо сейчас на радио «Максимум».

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Death Rocks. When the love is gone.
1: Парень, чье настоящее имя Дэнни Рокко, продолжает нести знамя классического хард-рока, музыки, которая гремела еще задолго до его рождения. В этом июне Death Rocks выпустил свой третий альбом «To Hell and Back», одним из треков с которого стал бескомпромиссный боевик «When the love is gone». Вот что о ней говорит Дэнни.
2: «Эта песня бьет тебя под дых. Она о потере чего-то, что было для тебя всем. Там

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: А что если полететь летом в Арктику? Китовый берег. Премиальный отель на берегу Баренцева моря. Киты, приключения, спа и полная перезагрузка. Китовый берег. .ру.
3: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Росстат утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью и охраной труда. Главная рекомендация – поощрять сотрудников, а не принуждать их к работе. В документе говорится, поддержка участия в труде дает лучшие результаты, чем принуждение. Организациям советуют регулярно общаться с сотрудниками, вовлекать их в принятие решений и четко ставить задачи. При этом важно избегать неопределенности, перегрузок и машинного темпа работы. Отдельно прописана и психологическая безопасность. В коллективе не должно быть буллинга, изоляции и неравенства. А руководителям рекомендуют не скрывать информацию и не злоупотреблять полномочиями. Новые стандарты вступят в силу с 1 февраля 2027 года. Так что скоро работать станет не только безопаснее, но и человечнее. По крайней мере, по ГОСТу. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС Татнефть из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС Татнефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
4: Акция действует на АЗС Татнефть с 11 декабря 2021 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682.

0: Timeline. Год 2005. Fallout Boy. Первый альбомный «Блин» у этих ребят явно не вышел комом. Некоторые песни оттуда до сих пор гремят на концертах Fallout Boy. Однако ни о каком коммерческом успехе речи не шло. Так что все надежды возлагались на вторую пластинку. Процесс ее создания был таким нервным и проблематичным, что басист Пит Вэнс даже угодил в психиатрическую больницу. Лишь после его возвращения группа продолжила работу и завершила запись. Кстати, именно Вэнс написал все тексты для альбома, так что не удивляйтесь мрачным темам на фоне развеселых панкошных ритмов и мелодий. В свою очередь, ведущим композитором стал вокалист Патрик Стамп. Он рассказывал, что во время работы группа пробовала себя и в металле, и в фолке, и в R&B. Но в конце концов, Fallout Boy продолжили звучать как Fallout Boy. Разве что навели на свой фирменный стиль дополнительного лоска. Пластинка под названием «From Under the Cork Tree» вышла в мае 2005 года. Песни вроде «Sugar, We're Going Down» и «Dance, Dance» рванули к вершинам чартов, а вслед за ними успех пришел и к самому альбому. Именно тогда Fallout Boy обрели статус флагманов поп-панка и эмо-музыки.
1: Fallout Boy, «Sugar, We're Going Down».

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Появилась гитара, которая показывает, как играть. Компания-разработчик представила электроакустическую модель со светодиодами на грифе. Они синхронизируются с приложением и в реальном времени подсказывают, какие лады зажимать и какие струны перебирать. Приложение читает табулатуры и адаптирует их для обучения. Корпус сделан из углеродного волокна. Заряда хватает на 8 часов занятий. В разработке также электрогитара и бас с такой же подсветкой. Компания на краудфандинге уже собрала более 240 тысяч долларов. В рознице гитара будет стоить около 40 тысяч рублей. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.
1: В январе мультиинструменталист Тайлер Бейтс в третий раз покинул группу Мэрилина Мэнсона. Причина все та же, что и прежде. Он хочет сосредоточиться на своей деятельности кинокомпозитора и дописать саундтрек к «Новому горцу». Однако связи с Мэрилином Бейтс рвать не стал. И он все еще заявлен продюсером и единственным соавтором всех песен с грядущего альбома «One Assassination Under God Chapter 2». Вот что об этом релизе говорит Мэнсон.
2: «Он завершает мою историю. Я использовал каждый брошенный в меня камень, чтобы заточить свои грани. Я перерос чистилище, в котором находился, и вырезал эти песни на коже мира. Надеюсь, что их прослушивание оставит на вас шрам, который вы не сможете забыть».
1: Пластинка увидит свет уже в середине августа. Ну а сейчас предлагаем вам послушать ее первый сингл. Стильную и готичную композицию «Exit Wound» на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите. Вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Москве 5 часов вечера. Вы слушаете радио «Максимум». 103,7

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Ага, не ждали. Привет. А, я знаю, что ждали. 17 часов, 1:30 точное московское время. Сегодня четверг, 6 августа. Из праздников сегодня день грибного дождя, день огненной воды. Осуждаем. А некоторые бы хотели, чтобы вместо грибного дождя с неба капала огненная вода, правда? Международный день подкаблучника. Я совершенно не подкаблучник, заявляю официально совершенно. У меня есть четкая жизненная позиция, и я готов ее отстаивать. И моя позиция в том, что женщина всегда права. Международный день врачей за мир. Сегодня Всемирный день горчицы, день железнодорожных войск Российской Федерации. Сегодня день рождения легкой атлетики в России. Я занимался легкой атлетикой в свое время, и это было очень тяжело. Также сегодня день Sailor Moon. Что же нам в этом часе подарила лунная призма? В этом часе мы приготовили для вас Джо, Three Days Grace, Simple Plan, Pink, Scorpions, Gorillaz, Him, Daughtry, Crazy Town, Serge Tankian, Metallica. И начинаем мы с Blink 182. Песня, в полной мере отражающая суть вечернего эфира и вообще музыкальный формат «Радио Максимум». «Дрок-шоу».

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Металлика, Enter Sandman. Не бойтесь, дальше будет хуже через 3 минуты. Серж Танкян.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, Максимум Линкин Парк, Максимум Рамштайн, Максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включай.

0: Serge Tankian, Sky is over us.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Вот как вот последняя частичка «ас» меняет смысл. Это очень круто, очень прикольно. Показательный случай, показательный пример для техники речи. Как может дополнение поменять в корне смысл? «Sky's over», «небо закончилось», «ас». «Небо над нами», вот получается что. Прикольно. Александр Иванов пишет в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И вы пишите. Константин, приветик, здорово. Спасибо за крутой эфир, отличное настроение всегда, пожалуйста. Пусть окончание дня будет максимально классным, легким, приятным и полным хороших эмоций. Знаешь, а пусть. А да, а пусть. И всем радиослушателям Радио Максимум максимум позитива, уюта и радости в этот вечер. Пусть день завершится на самой лучшей ноте, но впереди ждет только хорошее. Александр Соловьев пишет. Ждали. Добрый вечер. Хорошего эфира. Здорово. Спасибо. Омск. Как всегда слушает, если радио, то максимум, если шоу, то полезный Михайлов. Завтра еще и утренники подтянутся, я надеюсь, да, обещали. Как же вас целый месяц не хватало. Вот это вот не хватало, знаете, как же вас целый месяц не хватало.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов – 52 рубля. С 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Тотри. The Bottom. Шикарная вещь. Up from the Bottom. Поднялся со дна, как я уже говорил, скорее всего, автобиографическая композиция, потому что Дотри одно время сверкал, потом о нем долго не было ничего слышно. И, скорее всего, он опустился на дно, но потом понял, что дно прекрасно тем, что от него можно оттолкнуться. Оттолкнулся и написал песню, которая стала круче и мощнейшим хитом, круче, чем все, что он написал до этого. Крис Дотри, браво тебе! И со вторым рождением ты Феникс. Получаешь орден Феникса. The Bottom. Александр Соловьев пишет: не представляете, как цепляет Butterfly Crazy Town. Спасибо РХЧП за это. Казалось бы, какая связь? Ну, во-первых, некоторых цепляет Butterfly Crazy Town. Это Come My Lady, Come My Lady. Вот эта вот штука. А некоторых уже достало просто, ну вот прям уже, ну совсем до предела. Признаюсь, я среди последних, потому что я деформирован профессионально, как радиоведущий. Многие хорошие песни, особенно хорошие песни, я слушал в сотни раз больше.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Хорошая песня, мне уже слегка поднадоели, включая эту тоже. Но у меня, так сказать, опять же второе дыхание тоже. Открылась в любви к этой песне, потому что песня действительно классная. Crazy Town — классный коллектив, основан в 95 году в районе Калифорнии, по-моему. Один из основателей — Сет Шифти Шелшок Бинзер. Это тот самый чувак, ну вот он солист в этой песне «Butterfly Crazy Town». И он же спел шикарную вещь диджея Пола Окенфолда, который называется «Steady Eyed Surprise». Просто рекомендую, если кто-то не слышал, «Steady Eyed Surprise» — очень спокойная вещь. Один из лучших примеров музыкального творчества диджеев. Я даже Пола Окенфолда за вещь «Steady Eyed Surprise» гораздо больше зауважал, чем там каких-то Ван Дайков, чем даже Фэтбой Слима, он же Норман Кук, и прочих диджеев, которые пишут.

0: осмотрите клип. Или, как вариант, у вас много опций. Одна из них — это послушать рекламу на Радио Максимум. А после рекламы — Гориллаз и Хим.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТП. Третье – не упустить.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Или Герман Ишвало и команда Him, His Infernal Majesty из Финляндии, Wicked Game. Песня, с которой они ворвались не только на российский, но и вообще на мировой рок-рынок, на мировую рок-сцену, которая является, на минуточку, кавером на хит Криса Айзека. Поэтому обращаюсь в очередной раз к молодым рок-музыкантам. Не стесняйтесь петь каверы. Можете стать известными.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: 17.40, точное московское, ученые впервые вывели генетически модифицированных собак, не вызывающих аллергию. Представляете, сколько аллергиков сейчас скажут «Ура!». Ученые из биотехнологической компании Kindred Companion Sciences впервые успешно вывели генетически модифицированных собак, которые не вызывают аллергических реакций у людей. Пока речь идет лишь о двух биглях, Бейли и Алфи, но в будущем технология может помочь миллионам людей, страдающих аллергией на собак, включая меня. Потому что я этих мохнатых хвостатых обожаю, но страдаю аллергией на собак. И все вот эти вот разговоры про гипоаллергенных собак, про гладкошерстных, это все фигня. Поверьте мне, я свою долгую жизнь пробовал все, и все равно лезу к ним обниматься, кусаться взаимно, целоваться, лизаться. Ничего с собой поделать не могу. Знаю, что скоро у меня распухнут глаза, буквально через пару минут, начну чихать. И распухнет морда лица. Но, тем не менее, я все равно не могу ничего с собой сделать. Люблю их. Но закидываюсь, значит, если я знаю, что у меня предстоит встреча с собакой, я закидываюсь каким-нибудь антигистамином перед этим. Ну, немножко помогает. А теперь, представляете, смогут делать собак гипоаллергенами реально. Для этого исследователи использовали технологию редактирования генома определенного. Они отключили основной ген, отвечающий за выработку белка CAN-F1, одного из главных аллергенов у собак. Затем измененный генетический материал перенесли в яйцеклетки, которые имплантировали суррогатные собачки. В сентябре 2024 года эта собачка-кукарачка родила двух здоровых самок. Сучек, то есть. Да, правильно так говорить. Собачек, короче. Анализы показали, что в слюне и шерсти Бейли и Альфи отсутствует аллергенный белок. Представляете? Дополнительно ученые сделали кожную аллергическую пробу на одном из авторов работы, генетике Мэтти Уокере, который сам страдает аллергией на собак. Его организм отреагировал

0: на образцы от пуделей и другой собачки, но не на материалы, взятые у биглей. Сам он говорит: «Сейчас я испытываю смесь облегчения, изумления и благодарности за то, что все получилось». По словам исследователей, все собаки имеют один и тот же ген, который был изменен у Бейли и Алфи. В дальнейшем компания планирует проверить метод на других породах и служебных собак, что перспектива вывести целую линию животных, безопасных для аллергиков. Однако до появления таких питомцев продажа пройдет еще несколько лет. Потому что, естественно, нужны исследования. Ученым предстоит убедиться, что генетическое изменение не вызывает долгосрочных проблем со здоровьем. Также сделать технологию достаточно доступной для массового применения. И некоторые эксперты также обращают внимание на возможные этические последствия. По мнению некоторых ученых, появление таких собак может снизить интерес к животным из приютов, у которых, конечно, ген аллергии присутствует, белок вот этот. Хотя одновременно позволит большему числу людей завести питомца без аллергического вот этого вот самого белка. Пока Бейли живет вместе с Мэттом Уокером в Нью-Йорке, сестра ее Альфи во Флориде, у другого сотрудника компании ученые продолжат наблюдать за состоянием собак на протяжении всех лет их жизни, чтобы убедиться в безопасности технологий. Но, в принципе, уже можно сказать, что прорыв совершен, и новость очень хорошая. Всем вау!
1: Радио «Максимум».

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал «Адмиралтейство».

0: мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зиларт». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Three Days Grace на Радио Максимум. I hate everything about you. 17:57. Место ненависти уступает романтическая баллада, которая запечатывает этот музыкальный час на Радио Максимум в исполнении Джо Ки.

0: Это артист, один из исполнителей ключевых ролей в культовом сериале «Stranger Things», «Очень странные дела». Вот этот самый красавчик Джо Кири организовал коллектив «Джо». И этот коллектив спел хит «End of the Beginning», который я и предлагаю вам послушать.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Максимум». 103.7 FM.
1: Этот час открывает Папа Роуч, Last Resort.

The Cranberries на радио Максимум. Promises. Обещания. Александр пишет: Константин, добрый вечер. Не очень хорошо шпрехую по-английски, но фразу из песни Джо понял.

0: Да, речь идет о песне «Джо», группа «Джо», это группа «Джо Кири», «End of Beginning». Шикарный медляк. Фразу из песни «Джо» понял. «You take the man out of the city, not the city out the man». Человек может уехать из колхоза, колхоз из человека нет. Ну да, да, это про город Саратов. Такая фраза была, в котором я, кстати, жил долгое время. Типа, ты можешь уехать из Саратова, но Саратов из тебя никогда. Я, скорее всего, кусочек Саратова, конечно, всегда со мной. А что, хороший город, между прочим. Олег Иванович Янковский из Саратова. Много замечательных актеров, таких как мой мастер Олег Павлович Табаков, тоже из Саратова. Много знаковых российских тяжелых рок-групп, сильно повлиявших на отечественную рок-музыку, тоже из Саратова. Ну, например, группа «Комбинация».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее Корн, Фрик он и Лиш, прямо сейчас Body Rockers.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: лишь. Крутая вещь. Надежда прекрасно пишет: привет, костер, жги. Звук на максимум, соседям всем слушать рок. Сейчас соседи послушают рекламу, надеюсь, получат удовольствие, а после рекламы Queen.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
9: Но есть и другой способ.
10: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
18: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
19: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
20: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
21: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в

0: Одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета Ильбискому действуют с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Мьюз на радио Максимум. Be with you.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум. На правах рекламы.
0: В эфире «Полезный Михайлов», сказал бы «Полезно поехавший Михайлов» на радио «Максимум». Продолжаю рассказывать вам полезные истории о новинках отечественного автопрома. В последние дни на одной из таких новинок как раз катаюсь, а точнее на кроссовере «Тенет». Т7. Достойнейший аппарат, внутри комфортен, по ходу мощный и снаружи весьма-весьма. Интересную штуку с парящей крышей придумали, замаскировали задние стойки, из-за чего крыша выглядит невесомой, будто парит в воздухе. С фарами тоже накреативили нормально, двойная линия дневных ходовых огней встроена в LED-оптику. А из-под дисков на 19-дюймовых колесах красные тормозные суппорта выглядывают. И все это уже в базовой комплектации, безо всякого форсажного тюнинга. Выглядит отлично. В техническом плане Тенет Т7, тоже порадовал и даже где-то удивил. Но латынью пишется Тенет. И хочется прочитать Т7. Ну нет, Тенет Т7. Тоже порадовал и даже где-то удивил. Например, подходишь к задней двери с ключом в кармане, автомобиль приветствует светом сигнальных фар, то есть световым сигналом габаритов. А делаешь шаг назад, и он автоматически открывает багажник. Представьте, если у вас полные руки сумок, то... Третьей руки нет, чтобы багажник открыть. А ты подходишь, у тебя просто ключ в кармане, подходишь к багажнику, он мигает фарами, отходишь от него, потому что, ну, понимаете, у кроссовера крышка багажника может задеть, там снизу по подбородку бамс, отходишь от него, и крышка открывается сама. Так что вот, автоматом. А если у тебя в руке есть телефон с фирменным приложением, то уровень магии становится еще выше. Через приложение можно и двигатель удаленно запустить, и двери заблокировать, разблокировать, и климатом даже в салоне управлять.

0: также общее состояние машины мониторить. В общем, если раньше мы только на великах хвастались, смотри, как я без рук могу, то теперь это можно и на большом кроссовере проделать. Назову это мобильной магией Т7.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону.

0: кавер на, казалось бы, и без того динамичную аховскую «Take on me». Но, оказывается, есть куда. Real Big Fish делали кавер на «Take on me» в стиле ска.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Как я уже говорил, ученые впервые вывели генетически модифицированных собак, не вызывающих аллергию. Это очень круто. Собаки теперь могут не заставлять нас плакать от радости и чихать от умиления при встрече с ними. Но, повторю, я настолько люблю этих мохнатых, хвостатых, четырехлапых, зубастых, языкастых, что, несмотря на то, что знаю про свою аллергию, все равно при встрече с ними обнимаюсь, ласкаюсь, царапаюсь, кусаюсь. Все, конечно же, любя. Просто перед ожидаемой встречей с собакинами я закидываюсь антигистамином. Так хоть чуть-чуть помогает, но все равно плачу от радости, естественно. Все равно чихаю, тоже, конечно, от умиления. Глаза красные, морда большая и все такое. Вот, все прелести аллергии. Но теперь, то есть я про то, что иногда, несмотря ни на что, ты их любишь и прощаешь им все. И я в данном случае прощаю им аллергию. Уже заранее, прям по умолчанию, по заводским настройкам, по дефолту я им все прощаю, потому что очень-очень люблю. Давайте сегодня об этом и поговорим. Двойная доза азверина. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Ваша кошка каждый месяц намеренно скидывает со стола минимум по 2 стакана. Когда вы приходите с работы, ваш попугай называет вас самыми непечатными словами, то есть буквально отборным вас кроет. Но опять же, любя. Наверняка. А может быть, из-за зубов вашей собаки вам пришлось менять всю проводку в доме? Рассказывайте, какие вы крутасы. И особенности, какие, не знаю, там, моменты плохого поведения и какую специфику характера вы прощаете своим питомцам, несмотря ни на что. То есть прощаете им, потому что вы их любите. Рассказывайте, как ваши вот эти вот усатые, хвостатые, когтистые, зубастые, выпендриваются. Вам назло или не вам назло, но вы все равно готовы им это простить. Пишите свои четырехлапые истории. А может, таракан ваш плохо себя ведет? Может, питон ваш так себя ведет? Там, не знаю, ваша эта бородатая агама выпендривается, потому что пубертатный возраст у вашей ящерки. Но вдруг пишите свои звериные истории на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И в официальной группе Радио Максимум в Максе.
1: Радио Максимум.
0: Что-то у нас кавер за кавером. Но дальше не будет кавера. Оригинальный хит Aerosmith Pink. Прямо сейчас Мэрилин Мэнсон. Кавер Sweet Dreams.

Aerosmith, Pink. 18:48, точное московское. Говорим сегодня о том, что мы прощаем нашим братьям меньшим, потому что мы их любим, что мы готовы простить, спустить с рук своим питомцам, потому что очень их прям обожаем. Александр Пархоменко пишет: «Привет, Константин». «Привет, Александр. У меня кошка Юлька, породы бенгал. Приходя домой, если в кормушке нет корма, начинает кричать». Кошка приходит домой. Несогласованочка вот это вот. Как меня радует. «Начинает кричать, если не обращаешь внимания, начинает прыгать и царапаться». Вот такая гадюка. Позитивного эфирчика. Aerosmith в тему, стою в пробке в Пятигорске. Жарко. Спасибо большое. Наталья пишет: «Какать. Сори, для радио это формат или не формат? Ну что ж делать?» Уже сказал. «Исключительно во время нашего ужина. Иначе у нашего кота Бро не получается». Смешно. Наталья пишет: «Привет, Кость». «Привет, Наталья. У нас котенок Смит, из которого по ночам выходят бесы». А, вот это вот.

0: носится по квартире, кусает за пальцы. А когда нас нет дома, переворачивает все, что можно перевернуть. Кровать, комнатные цветы, сушилку для белья, шторы. Но мы все равно его любим, несмотря на то, что у нас с мужем на него аллергия. О, комбо прямо. Бесы, аллергены. Все в одном котенке. Смитти, маленький котенок. Как он переворачивает кровать? Расскажите мне, пожалуйста. Он без вас превращается в кота Халка. Надежда пишет. Кость, пламенный привет тебе. Поцелуйчики и обнимашки. Привет, Надежда. Спасибо большое. Дмитрий пишет. Привет, Константин. Здорово, Дмитрий. У меня лысая кошка. Почему-то каждый раз, когда открывается входная дверь в квартиру, она считает, что ей нужно вылететь из квартиры со скоростью пули. Причем гулять далеко она не любит, выходит за дверь и сидит там. Если зайти в квартиру, истошно орет на весь подъезд. Но сама не заходит, ждет, когда ее занесут. Не знаю даже, что она хочет этим сказать, но приходится периодически заносить. Сергей пишет. А Сергей прислал кружочек, как он гуляет со своим песелем. И подпись под кружочком. Двор-терьер. Получил красный диплом по балбесуре.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Радио Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Такие.
2: Да, друзья, бонжурики.
1: Такие.
3: Hey, this is Jerry from Papa Roach, and you're listening to Radio Maximum.
1: А еще голоса наших слушателей.
4: Хочу картофель фри.
5: Нервы ты мне не мотай, Эванесенс ты включай.
6: Сосиску пососешь, к неврологу пойдешь.
7: Развожу божьих коровок, потому что у меня очень много желаний.
8: Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
9: Дурак я, дурак.
1: Спасибо, что делаете Максимум вместе с нами.
10: Максимум.
1: Услышимся в эфире.
7: Заметьте, не я это предложил.
1: Реклама.
11: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
12: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
13: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено. Киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
13: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-394-4741, 16+.
18: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
19: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Оззи Осборн, Dreamer. 19:10, точное московское. Говорим сегодня о том, что мы прощаем братьям нашим меньшим, потому что мы их любим. Алексей Соколов пишет: «Кастет, добрый вечер. Здорово, Лёша. Раз речь зашла о хвостатых, то расскажу о своем. Так как мы с детства были с огромным вниманием автостоп, фестивали ТД, то мы привыкли к тому, что постоянно тискали. Поэтому сейчас, учитывая, что ему 9 лет, ему нужно постоянно, чтобы его гладили и вычесывали. Притом, когда ему нужно, когда приезжает, то туша лезет ко мне на шею, катайте его. У него отдельное кресло и кровать, а так как летом он живет с бабулей в саду, то у него отдельное место отдыха.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Наталья пишет, роняет подушки с кровати и скомкивает одеяло на кровати. Игорь Борода пишет, жена, услышав тему вечернего шоу, сказала, пиши, животное. Скажи, что я тебя прощаю. А так я тоже не подкаблучник. Ромарио 73 пишет, здравствуйте, Константин отдохнувший. Здравствуйте, Ромарио. По теме, был у нас кот, который воровал опасные бритвы для станка и разжевывал их в хлам. Реально. Находились по разным углам. Жвачки, в кавычках. А самое главное, что умер он от старости. Уникальный кот был. Любимка. Евгений Конорейкин пишет. Вечер добрый. Жена крышует кота за все его выходки.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
2: Далее Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song, прямо сейчас Fall Out Boy.

0: Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song. 19:19, точное московское. Говорим сегодня про то, что мы прощаем братьям нашим меньшим, нашим четвероногим друзьям, усатым, хвостатым, пушистым, когтистым, зубастым и языкастым, за то, что мы их любим. Они бесомобят, а мы их прощаем. Сереж Соловьев прислал фото с подписью «Этой собаке я прощаю все». И на фото он в обнимку с огромным котом. Котом, кажется, породы мейн-кун. Ну, мейн-кун настолько здоров и неуклюж, что, в принципе, по сути, та же собака. После рекламы My Chemical Romance и Linkin Park.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Кто попробовал, считай, влюблен. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна.
3: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Сегодня вспоминаем, какие недостатки мы прощаем своим братьям меньшим, своим хвостатым, четвероногим, за то, что мы их любим. Ромарио Доп написал: у нового молодого прикол прыгать на стены высоко в беге и отталкиваться. Обоим сам понимаешь что. Вообще у нас что не коты, то бестии. С приюта привезли, с Нальчика, горец, блин. Анастасия Пивоненко пишет нам: добрый вечер, у нас кошка и две собаки. Прощаем кошку за то, что она считает, что мы незаконно занимаем ее жилплощадь. Прощаем собак за их проказы. Как говорилось в одном фильме, у собак один недостаток – они доверяют людям. Вообще, дети и животные – лучшее, о чем может заботиться взрослый человек.
1: Радио «Максимум».
0: Далее Bloodhound Gang.
2: Hi, this is Jimmy Bob.
3: Hey, what's up? I'm Lupus. We're from the Bloodhound Gang.
2: And you're listening to Maximum 103.7 FM.

0: Энгель, Рамштайн.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Здравствуй, наш максимальный радиоглашатай, возвещающий о малоизвестных праздниках и забавных новостях, о промежутках между этим, безжалостно порабощающий наши души и сердца при помощи магии супермузыки. Пишет, угадайте кто? Конечно, Кэп Мэд Макс. Утопически великолепно в эфире тебе. Спасибо, дорогой. После стерилизации моей кошки Орешки большинство ее внутренних бесов утратили голос. Но часть особо стойких осталась. И власть свою они проявляют, когда оставляю на сутки, уходя на вахту, заставляя ее вытворять всякую дичь. Сворачивать большой ком покрывала на диване в маленькой комнате, мочиться в сливное отверстие кухонной мойки и устраивать подкоп под закрываемую мною дверь большую комнату, теперь в линолеуме здоровенная дырень. Но как на нее злиться, когда она строит из себя тотем моего умывания, усевшись и улегшись на стиральную машинку в классическую идеально выстроенную кошачью позу и уходя из ванной только вместе со мной после окончания всех процедур. Или когда я вечером удиваниваюсь перед зомбоящиком, она разваливается рядом, даря свое пушистое тепло. Как хорошо сказал. Сегодня мы говорим о том, что мы прощаем нашим братьям меньшим за то, что мы их любим. Всем пиратам и Rock of Ages роковый привет. Ключику соль, пушистый, мурчащий привет всем слушателям. Максимум в уши. Спасибо, дорогой. Алексей Александрович прислал фото и написал: «Шаломе, Константин». Тимати Алексей. Константин Александрович, привет, дорогой. Алексей Александрович. Продолжаем эксперименты с грилем. Угадайте в этот раз, что там. По скриптам, наконец-то, вы в эфире. Уи. И дописочка. Не брискет. Но я вижу фото чего-то большого на гриле, завернутого в фольгу. Что это? Ребро слона, половина арбуза, что там, ананас, филе пеликана, филе великана. Я надеюсь, там в фольге ничего и никого в тему вечернего эфира.
1: Радио Максимум.
0: Далее Клаксонс, Голден Сканс, прямо сейчас хитяра от Ван Халена, Панама. Панама.

0: The Klaxons, Golden Scans на радио Максимум. Сергей Дальниковский пишет: привет, Костя. Привет, Сергей. Передай, пожалуйста, привет всем из Коломны и привет нашей кошке Алисе. Передал. Вот Алексей Александрович раскрыл загадку того, что у него в фольге. Там утка. На завтра готовлю еще загадку. Ага, готовь на завтра еще загадку. Главное, не загадь готовку. Вера пишет: Костян, вечер. Здорово, Вера. У нас такс. Сущий мститель с двумя «с». 3250. Сущий мститель 3250. Смешно. Шторы уже не спасти, но такс все равно самый любимый, как и радио Максимум. Спасибо, Вера. Мы тоже где-то как-то в чем-то мстители. Мстим по псе. И тоже в каком-то смысле вездесущи. Где есть радио или интернет, там везде сущие мы. С одной «с», правда. With one «s».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты.

0: Депешмот на максимум. I feel you. Говорим сегодня о том, какие шалости, не знаю, гадости, проделки мы прощаем своим четвероногим друзьям, своим питомцам, потому что мы их любим. Хьюман пишет: Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Хьюман. Наверное, заводить домашних питомцев здорово, но сам не завожу никакую животинку, потому как считаю, что любое животное должно жить на воле. Заводите себе детей. Хьюман, дорогой, тойтерьер на воле жить не может. И пудель тоже. Даже такса на воле жить не может. Даже овчарка и мейн-кун. Никто из домашних животных вне дома жить не может. А детей своих сам себе заводи. Надеюсь, ключик есть? Куда вставлять, знаешь.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает Пирс ДВЛ. So far, so fake.

6 августа, четверг, в Москве. По-прежнему плюс 29. Облачная погода, но с прояснениями. И это ключевое. В этом часе Papa Roach, The White Stripes, Soul Asylum, The Offspring, Stereophonics, Shine Down, Nirvana, Billy Talent, Travis. И прямо сейчас Metallica, I Disappear.

Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

Трэвис Синг. 20:07 точное московское время. Говорим сегодня, за что мы прощаем наших хвостатых, полосатых, мохнатых, когтистых, зубастых. Прощаем их, потому что мы их любим. Но вот за какие проделки? Инна прекрасная пишет: у меня два веслоухих шотландца. Один нормальный, в скобках Брюс, милый серый комочек, который просто живет свою лучшую жизнь. А второй... второе — это маленькое черное исчадие. В хорошем смысле. Без него не обходится ни одно дело в доме. Нет места, куда бы он ни засунул свой любопытный нос. Даже если он там и застрянет. Вот тут как корабль назовешь, так и поплывет. А зовут его Стаут. Понятно, в честь какого напитка. Так что точно не соскучишься. Эльмира пишет: добрый вечер, Константин. Привет, Эльмира и Сянмисис. Вот такая вот милая мордаха появилась у нас месяц назад. Зовут его Честер. Мы его очень любим.

0: мы прощаем все. От рваных занавесок до охоты. За нами, по всему дому. И фотка Честера. Классный вообще леопард у вас такой дома. Микролеопард. Такой, как это называется? Миттель. Это средний. Ризен. Это большой. Цверк. Вот, маленький по-немецки. Цверк-леопард у вас. Классный Честер. Прикольный. Очень приятно вас слышать, пишет Эльмира. Спасибо большое, Эльмирочка. Приятно вас читать. Спасибо большое. Передайте, пожалуйста, привет моему папе. Он вас тоже сейчас слушает. Я его очень люблю. Эльмира, любила бы, включила бы папе нормальное радио.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

Далее Billy Talent, Red Flag. Прямо сейчас не поверите, я сам в шоке от того, что это The Prodigy. Серьезно, это не шутка.

Red Flag. Выиграй 2 билета на ежегодное шоу главных звезд ММА-серии. У тебя есть отличный шанс увидеть топовых бойцов во всей красе. На своем следующем турнире ММА-серии не планирует сбавлять обороты и готовит для зрителей нечто по-настоящему уникальное и запоминающееся. Одно из главных событий вечера – схватка Андрея Василенко, который, казалось, видел в октагоне ММА-серии буквально все, от горячих дебютов до титульных боев. И теперь он примет дерзкий вызов от амбициозного Арсена Нерсисяна, вернувшегося в лигу с новой силой. Москва, 5 сентября, Международный центр бокса в Лужниках. Там и встретимся. Кто хочет выиграть у меня 2 билетика на ежегодное шоу главных звезд ММА-серии, все, что нужно сделать, это победить мне в игре «What the Fact», где говорю 3 факта про что-нибудь.

0: про кого-нибудь, один из которых является неправдой, то есть не фактом. Угадали, где не факт, получили 2 билета. Для того, чтобы принять участие в игре «Вот и факт» в прямом эфире «Радио Максимум», для того, чтобы вообще попасть в прямой эфир «Радио Максимум», напишите, пожалуйста, заявку в «Макс Радио Максимум» на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Касается тех, кто в Москве или в области, или собирается оказаться в Москве 5 сентября и готов пойти в Международный центр бокса в Лужниках, чтобы насладиться незабываемым зрелищем и крутейшими боями в ежегодном шоу главных звезд ММА-серии. Итак, пишите заявки на участие в игре «What the Fact», где вам нужно будет просто угадать. От вас, скажем, минимум участия в эфире, но максимум интуиции потребуется. Итак, пишите заявки в «Макс Радио Максимум» на номер 8-926-007-137. На самом деле я подсказываю, просто слушайте меня внимательно. Мне нет никакого резона и интереса эти билеты хранить. Мне, конечно, хочется их вам отдать, но игра есть игра. 8-926-007-137, пишите «Макс», жду.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: ему на суточный ром.
1: 6+. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor RT900SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
3: 6+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Born Young Again.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:25, играем с автором сообщения. Костя, давай проверим мою интуицию в отгадках. Но мне очень понравилось, как написано слово в отгадках. В отгадках. В отгадгах. В отгадгах. Пишет нам Надежда, которая работает домохозяйкой. Надежда, привет.
2: Привет.
0: Надежда из города Пушкин.

0: Петербургом, да. А да, Пушкино, да, это Московская область, насколько я знаю, по Ярославке. Так, да, да. И что, Надежда, если выиграешь, прям пойдешь на бой ММА?
1: Пойду, конечно, обязательно.
0: Прям пойдешь смотреть, как мужики, да, там бьют друг друга, да? Или...
1: Конечно, а что ж не посмотреть-то?
0: Действительно. Прям хорошо сказал, а что ж не посмотреть?
1: Спорт – это движение жизни прекрасно. Я всегда за любой спорт.
0: Отлично.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Это движение жизни прекрасно. Я всегда за любой спорт.
3: Отлично, я тоже, кроме голодухи, за любой спорт. Да, это по мне видно, Даша, кроме голодухи, за любой спорт. Слушай, ну про спорт не видно, а кроме голодухи видно. Ну и ты будешь сидеть и представляешь, что мужики за тебя бьются, Надежда, прикинь.
2: Естественно, конечно.
3: Ну, класс. Так, слушай, сегодня 6 августа, сегодня день Сейлор Мун. Помнишь такого персонажа?
2: Сейлор Мун. Какая-то японская анимешка.
3: Ну, китайская анимешка. Да, что-то такое. Причем в свое время была очень популярна. Прямо там это Сейлор Мун, Лунная призма, Дэнни Сил, там все дела. Вот. И так. У нас сегодня What the Fact будет по Сейлор Мун. Ну, поскольку ты, я так понимаю, не фанат Сейлор Мун, поэтому игра будет честная.
2: Yes.
3: Значит, все эти люди — персонажи аниме про Сейлор Мун. Сейчас я перечисляю. Один персонаж затесался не оттуда, но я тебе не скажу, кто это. Ты должна сама угадать. Итак, все эти люди, кроме одного, все-таки персонажи аниме про Сейлор Мун. Итак, первый — Юто Нагатомо, персонаж Сейлор Мун. Второй, запоминай, Юто Нагатомо. На аригато чем-то похож. Да? Усаги Цукино. Это вот второй персонаж. Усаги Цукино. Значит, первый — Юто Нагатомо, похож на аригато. Второй — Усаги Цукино, похож на унаги.
2: Знаешь, вот,
3: да, на васаби, на цукини, на васаби, на унаги. Все, на все похож. Да? И третий — Мамору Тиба. Похож... На собачку похож. Да, не ругайся в эфире. Мамору Тиба. Да, у меня всегда такие же мысли возникают в эфире, но я сдерживаюсь. Итак. Да. Минута пошла. Кто-то из этих персонажей затесался и не является персонажем аниме про Сейлор Мун. У тебя минутку угадать, кто. Пока ты думаешь, я перечислю еще раз. Юто Нагатомо, Усаги Цукино или Мамору Тиба. Кто из них не оттуда?
2: Цукини, наверное, я выбираю. Третье.
3: Цукини не оттуда? Второй, думаешь, Цукини не оттуда?
2: Да.
3: Усаги Цукино.
2: Цукини, Усаги.
3: Цукино. Цукино. Цукино.
2: Цукино.
3: Цукино. Цукино. Район. Район такой есть в Москве. Цукино.
2: Цукино.
3: Ну, это если японец проживает в Щукино, он его называет Цукино. Цукино. Так, Усаги Цукино. Так, Юто Нагатомо. Юто. Это надо говорить так, как знаешь, это если Акира Куросава смотрел. Юто Нагатомо.
2: Юто Нагатомо.
3: Усаги Цукино. Мамору Тиба.
2: Блин.
3: Блин. По-японски. Блин. Сейчас это... Так, все, время твое вышло. Итак... Тоже не является персонажем аниме про Сейлор Мун. Юто Нагатомо, Усаги Цукино или Мамору Тиба. Кто не оттуда? Слушай меня.
2: Юто Нагатомо. Слушай меня. Тоже какой-то странный.
3: Какой-то очень странный. Очень неприятный тип. Ужасный тип. Прям вообще. Юто Нагатомо прям.
2: Многотомный Юта.
3: Очень подозрительный персонаж. Пусть он будет. Ты считаешь, что Юта Нагатомо не из Сейлор Мун? И я принимаю твой ответ. Как неправильно, шучу. Итак, Мамору Тиба — это тот, кто скрывается под псевдонимом Такседо Маск. Простите за спойлер, кто не видел еще Сейлор Мун. Усаги Цукино, правда, так зовут главную героиню, саму Сейлор Мун, она на самом деле Усаги Цукино, представляешь, это сама Сейлор Мун, да? А Юто Нагатомо — это футболист сборной Японии, экс-игрок миланского Интера, представляешь? Представляешь? Так,
2: многотомный Юта.
3: Да, вот он затесался. Ты абсолютно правильно все сделала, молодец, что слушала меня, интонационный, ей. Так, радио.

Максимум дарит тебе, Надежда, два билетика на большой турнир ММА-серии. Мы уже знаем, как ты проведешь первый уикенд этой осени. На трибунах Лужников, где перед тобой выступят главные звезды смешанных единоборств. Долгожданные камбэки, интригующие дебюты. А бой Андрея Василенко и Арсена Нерсисяна станет бескомпромиссной проверкой на прочность и гарантированным зрелищем для всех фанатов. Встречаемся, Надежда, 5 сентября в Международном центре бокса в Лужниках. И контрольный вопрос тебе в голову. Прямо от Sailor Moon. Про лунную призму. Ну, помнишь это? Лунная призма, дай мне пофигизма, лунная призма, дай мне коммунизма. Так, вопрос. Сколько силы дает лунная призма?

0: Мизери Бизнес, Парамор.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:38. Дмитрий пишет, ну ты зажег, конечно, с конкурсом, я ж громко сделал. Так и так было громко. Мы с Надеждой и так старались. Надежда лучшая, все правильно угадал и выиграл. Ребятки, все, кто хотел со мной сыграть, я всех читал, всех вижу, всех помню. Давайте завтра с кем-нибудь сыграем обязательно. Вот сегодня про Sailor Moon просто была речь, поэтому я девочку выбрал. А так обязательно завтра еще с кем-нибудь сыграем, поэтому... Не расстраивайтесь сегодня. Завтра с кем-нибудь тоже обязательно зажжем максимально.

0: If you've seen one of these kids, please call. Дальше телефон. Этот клип с фотографиями потерянных детей помог найти очень много пропавших. Пропавших без вести детей, даже взрослых. Браво, группа Soul Asylum, песня Runaway Train. Песня получилась не только хорошей, но и полезной. Эльмира пишет: на вопрос о том, как я могу своему папе ставить радио Максимум, папа ответил: ага, сейчас. А мне что еще, муси-пуси всякие слушать, что ли? Он у меня слушает только хорошую музыку и всегда за Максимум. Спасибо большое, Эльмира. И папе еще раз большущий привет. Алексей пишет: добрый вечер, Константин. Билеты получил, буду на ММА. Желаю удачи всем, кто желает выиграть билеты. Отличного эфира. Спасибо, Алексей. С Алексеем мы играли позавчера, и Алексей у меня выиграл. Алексей Александрович, который до этого присылал мне загадку. Нечто, завернутое в фольгу на гриле. И спрашивал, что это. Я предполагал, что это большой кусок арбуза, половинка, либо ананас, либо тушка пеликана. Ну, в общем, что-то огромное. Он написал, что это утка. И что на завтра готовит еще загадку. Ну вот, сейчас прислал фотографию этой утки, уже готовой. Развернул фольгу и сфоткал. Вот что получилось, пишет Алексей Александрович. Ну, что я могу сказать? Приятного аппетита. Надеюсь, это вкуснее, чем выглядит. Ну, не знаю, как писать, мы же радио. Но это похоже на серую тушку. Ну, на утку вообще не похоже. Похоже на серую тушку осьминога. Без щупалец. Который лежит на солнечном берегу. Уже давно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве, а в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru 0+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

White Stripes, Jack White, Seven Nation Army. Так, Алексей Александрович не унимается. Вот тот, который прислал фото утки готовой, прислал еще одно фото. То, что осталось после готовой утки. Он прислал, да, серьезно. Тут, значит, я описывать не буду, что там. Ну, там кости, там еще что-то. Вот, и подпись под этой фотографией «Остатки». Еще одно сообщение. Очень вкусная утка. Спасибо большое, Алексей Александрович. Спасибо. Вот это то, что мне нужно было под конец эфира. Остатки съеденной утки. Спасибо. От души. Прям от души. Прям благодарочка вам от меня. Прям вот главное... Главное, я прошу, не присылайте фото того, что стало с тем, что вы уже съели.

0: спасибо. А так, завтра с 5 вечера жду новых фоток остатков пищи, объедков, огрызков использованной заварки яичной скорлупы. Я же собираю такие фото, вы же знаете. Ну или просто фотки окрошки. Она же сразу похожа на то, что один раз уже ели. До завтра.
1: Предупреждаю, однажды ваш Костик вас удивит.
2: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
13: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробно

0: Ценности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Лайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1995. The Smashing Pumpkins. Лидера тыкв Билли Коргана «Хлебом не корми» дай вместо обычного альбома выпустить двойной или неоконченную музыкальную сагу длиной в 5 лет или рок-оперу в 3 актах. Впервые The Smashing Pumpkins взялись за это в 1995 году с двойной пластинки «Melancholy and the Infinite Sadness». Ее записывали сразу с 2 продюсерами, которые пришли на смену Бутчу Вигу. Последний настолько сблизился с тыквами, что эта дружба могла повлечь за собой череду крайне нежелательных музыкальных самоповторов. Также Корган ослабил контроль и позволил остальным участникам вносить больший вклад в новый материал. Нередко Билли отправлялся писать вокал с одним продюсером, в то время как другой продюсер работал над инструментальными партиями в соседней комнате. Таким образом, за несколько месяцев группа сочинила и записала 57 песен, из которых до релиза дошло менее половины. Их поделили на 2 части – диск с более привычными рок-песнями и подборку более экспериментальных композиций. Год с небольшим Smashing Pumpkins обкатывали все это добро на гастролях, во время которых Билли навсегда лишился волос. Вскоре после завершения тура группу позвали на церемонию Грэмми, где она выиграла приз за лучшее хард-рок исполнение. The Smashing Pumpkins, 1979.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сказано на максимум.
1: Стивен Тайлер, Aerosmith.
2: Если вы решаетесь на риск, могут произойти две вещи. Или люди будут смеяться над вами, или вы будете далеко впереди всех остальных.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.